Вас любим же прекрасное, красивое, изящное, вас любим эстетичное.

0: должна быть и известной, и хоть обычной, популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если копия рок-лизгинка, то должна быть и известной, и хоть обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если копия рок-лизгинка, то должна быть и известной, и хоть обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Have lunch.
0: Вот она молочная, преступление. Какой анализ, какое вино.
2: Это вишен. И этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

цыгане, изящны, стройны. Глинка Чайковский, Римский-Корсаков, вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка Чайковский, Римский-Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень

деятельность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.